0: Adriano Varga.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.

0: Andiamo, Varga!
1: Joyeux Noël!
2: La Cristina!
3: Buon Natale!
4: С Новым годом!
0: Feliz Navidad!
5: Веселых свят!
6: Merry Christmas!
0: Merry Christmas from Like Radio!